0: Легенда днева
1: на 80-ки.
2: О, Рекс, си лачен? Аби натура ветал хладно стискане пелете и со 100% наравни? Зманкало нама их је. Окей, окей, греба их искат у трговино Косматински у Домжалах.
0: Косматински.си, туди с трговино у Домжалах.